0: В те приложности поздравляем нашего коллега с Радио Веселяк. Хей!
1: Шоу домов. Радио Ена.
2: И ше веч добре глазбе.